Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

0: вечер, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104.

0: радио 104 FM.
1: Это происходит с каждым однажды. Несколько секунд и все.

мозг снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так.

дезерта на кухне. Снова резали слух, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так,

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

словно поезд. Скидящие средства вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыреницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

Не хочет, она хочет забыться. Но незнакомые лица. Одиночка хочет.

будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой. Наверное, так проще казалось, динамики.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан J6 поступил в продажу. Это первая модель новой российской марки. Машину на базе J-Q выпускают на заводе в Ленинградской области. J6 – это компактный кроссовер, который составит конкуренцию Havail Jolion и Tenet T4. Он оснащается роботизированной коробкой передач. Привод передний, цена в базе 2 миллиона 300. «Москвич» оснастит кроссовер М70 полным приводом. Сейчас новая версия проходит сертификацию. Напомним, в этом году «Москвич» вывел на рынок две новые модели. Они комфортнее и дороже прежних, выпущены в сотрудничестве с новым партнером. На первом этапе М70 был доступен только с передним приводом. Скоро появится полный. Перечень автомобилей для такси добавили еще одну модель. G-Tour X70 уже давно продается в России, но местную сборку на заводе в Калининграде наладили недавно. Машина стоит около 2,5 миллионов рублей и ориентирована на такси класса Comfort Plus. Среди конкурентов этой модели – Tenet T7 и Havail F7. Недавно в России стартовали продажи Mazda CX-50. Кроссоверы возят из Китая. По современным меркам они выглядят устаревшими. Экраны в салоне небольшого размера, набор функций не слишком богатый, нет даже обогрева. Но консервативных автолюбителей порадует аналоговое управление функциями и привычная японская эргономика. Подробнее в тест-драйве Mazda CX-50 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – в кукольной эстетике. В журнале Vogue назвали одежду в стиле 60-х и 70-х трендом этого лета. Актуальными нынче вновь оказались мини-платья А-силуэта или модели прямого кроя с лаконичным дизайном. Полвека назад важную роль в их продвижении сыграла британская супермодель Твигги. А сейчас к этой тематике обратились многие известные дизайнеры. Манекенщицы на шоу от кутюр дефилировали в платьях с яркими цветочными узорами и акцентами в эстетике бохо-шик и бэби-долл. Тем временем стилист Элана Фишман выделила три популярных у звезд модных тренда лета. Во-первых, это плетеные сумки, плетеная обувь, например, балетки, мюли или сандали. Во-вторых, шелковые платки, которые, по словам стилиста, являются универсальным аксессуаром. Например, его можно повязать на шею, прикрепить к ручке сумки, носить как косынку или же сделать из него топ. Эти элементы стиля уже активно используют на публике американская певица Тейлор Свифт, британская актриса Милли Бобби Браун и мексиканская актриса Эйса Гонсалес. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры – до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
2: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: В прокуренной комнате, где повышенный градус, без надежды на оттепель лишь не

0: это лето!
1: Местное радио.
2: Открой свою дверь в лето.
3: Реклама на местном радио.
4: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
5: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
6: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
7: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
8: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
9: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаться, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету!
2: Настройка на местном радио.
3: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
4: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
3: Качество супер.
4: Короткие сроки.
3: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
4: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
3: Звездный дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09.
5: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: замерз?
1: Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
0: Мне холодно и больно.
1: Больше не буду.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор.

0: Свободном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2020 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

смотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето, лето, лето на твоей волне.
4: Включай лето
5: вместе с любимым радио.
4: 104 FM.

говоришь о любви, холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газонокосилку собирались на участок купить? Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангал и уголь для шашлыков? Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
3: Магазины «Сила» для дачи и отдыха. Все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
4: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на вакансию заведующий складом ТМЦ. Прием откликов по вакансии продлится до конца июня. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить, работу чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2150. 2 и 921 629 96 85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателя ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.
2: Местное радио.
0: Весь город на одной волне.
3: Папуль, мы тебя ждем.
4: Папуля.
3: Мы соскучились, ждем тебя дома.
4: Идем домой.
3: Приезжай скорей.
5: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Хинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Зимняя рыбалка закончилась, и пора убирать снасти до нового ледостава. И отправляя на летний отдых потрепанных бойцов, блесны и балансиры, обнаруживаем, что некоторые из них получили серьезные ранения от щучьих и судачьих зубов и полностью утратили пластиковое хвостовое оперение. А без него балансиры не приманка, а так, кусочек раскрашенного свинца. Выбрасывать жалко, не 3 копейки стоит, а вот починить можно буквально на раз. Для начала надо в любом магазине электротоваров купить термоусаживающуюся пластиковую трубку подходящего диаметра. Цвет по желанию. В хвостовой части раненого балансира пропилить надфилем кольцевую канавку. Затем надеть на эту часть приманки отрезок этой самой трубки нужной длины. Какой, сами поймете, когда будете нагревать ее в пламени зажигалки или иного источника тепла. Трубка уменьшится в объеме не меньше, чем в 3 раза и плотно сядет на хвост балансира. Пока пластик теплый, надо сформировать и само хвостовое оперение, после чего обрезать излишки. И уж совсем для лучшей лучшести можно перед нагревом будущего оперения горизонтально вставить в трубку клинышек, вырезанный из любой банки от напитков. Такой хвост вообще будет очень долговечным, и его можно формировать по собственному желанию.
0: Где мои снасти?
2: Подготавливаясь к летней рыбалке, можно напомнить, что пенопластовые поплавки можно не только вырезать, выпиливать и вытачивать, но и лепить. Известно, что пенопласт очень хорошо растворяется в ацетоне. То есть надо в стеклянную банку насыпать стружку и обрезки пенопласта. Далее залить все это небольшим количеством ацетона. Определяется опытным путем. Через несколько минут образуется густая тестообразная масса. Из нее можно слепить поплавок любой желаемой формы. А пока это пенопластовое тесто находится в пластичном состоянии, можно будущий поплавок оснастить по желанию бамбуковым килем, антенной или металлическими колечками. Сохнет такое изделие пару дней. Поверхность получается гладкой и ровной, а при желании можно и шкуркой слегка шлифануть. Ну и, естественно, покрасить, а затем и на рыбалку. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. С понедельника костомукшане на две недели останутся без горячей воды. По информации МОП «Теплосети», горячее водоснабжение отключат для проведения ежегодных планово-профилактических работ. Горячей воды традиционно не будет две недели, в этом году с 22 июня по 5 июля. Костомукши достраивают дом-интернат для пожилых и инвалидов. Сдать обещают к октябрю. Как сообщили в паблике «Республика Карелия», дом-интернат готов уже на 90%. Подрядчик продолжает наружную отделку фасада, внутренние отделочные работы и монтаж инженерных систем. Интернат рассчитан на 200 мест. Проект предусматривает обустройство залов для занятий в кружках, спортивную площадку и создание сельскохозяйственной зоны, чтобы постояльцы могли выращивать овощи и цветы. Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард 746 миллионов рублей, из которых 1 миллиард 440 миллионов – средства федерального бюджета. Дом-интернат должен стать самым большим на северо-западе. Там будет создано около 130 новых рабочих мест. Приближается одна из самых печальных дат в истории России – день начала Великой Отечественной войны. Жители Костомукши 22 июня в 4 утра приглашают принять участие в акции, которая пройдет у памятника павшим за Родину. В этот день собравшиеся почтут память минутой молчания, вспоминая миллионы жизней, оборванных войной. Вспомнят тех, кто сражался на фронте, кто трудился в тылу и кто отдал все ради победы. Мошенники активизировались в период ЕГЭ в приемной кампании в вузы. Злоумышленники создают фейковые сайты для проверки результатов экзаменов, рассылают поддельные письма от имени приемных комиссий, предлагают за деньги повысить баллы или гарантировать поступление, предупредил Рособрнадзор. Эти схемы нацелены на сбор персональных данных и денежных средств, однако никаких гарантированных результатов и помощи через знакомых не существует, заверили в ведомстве. Обманутой мошенниками пенсионерки из Костомукши вернут деньги. Прокуратура через суд взыскала средства с жителя набережных Челнов в пользу пенсионерки, которую обманули аферисты. В 2025 году мошенники позвонили женщине, ввели ее в заблуждение относительно вручения государственной награды. Награда якобы предназначалась для ее сына, погибшего в ходе СВО. Злоумышленники убедили женщину сообщить данные паспорта, а затем перевести свои сбережения на безопасный счет. Следственные органы возбудили уголовное дело и в ходе расследования установили владельца одного из счетов, куда поступили деньги. Им оказался житель города Набережные Челны. Прокуратура направила в суд исковое заявление. Ведомство потребовало взыскать с владельца счета в пользу потерпевшей неосновательное обогащение и принять меры по обеспечению иска. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры. И в Карелии впервые вынесен приговор за опасный дрифт. Инцидент зафиксировала камера наблюдения. Нарушителя отдали под суд. И мировой суд оштрафовал на 160 тысяч рублей 36-летнего водителя, который устроил дрифт в центре Петрозаводска. Он признан виновным в опасном вождении. Автомобилист получил рассрочку в уплате штрафа на 8 месяцев. И завершение новости Калевала. Администрация Калевальского района приглашает жителей и гостей присоединиться к памятным мероприятиям, посвященным Дню памяти и скорби 22 июня. В Калевале в этот день состоится церемония возложения цветов, будет работать выставка «Маленький человек на большой войне». В 11 часов состоится церемония захоронения останков воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны и найденных межрегиональным поисковым отрядом «Забытый фронт» и отрядом «Память нашего времени». Я напомню, что в этот день в 12:15 по всей стране проходит акция «Минута молчания» в память о жертвах Великой Отечественной войны. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальной муниципальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 13 градусов на термометре, ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет и температура воздуха повысится до плюс 22 градусов. Осадков синоптики не обещают, сохранится незначительный ветер до 4 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 5, плюс 9 градусов, в течение дня небольшой дождь, ветер до 2 метров в секунду. Завтра в Калевале потеплеет до 20 градусов тепла, осадков синоптики не обещают, но сохранится незначительный ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Друзья, всем большущий привет. У меня радиодесерты готовы, найдено в заколках души лучшее, друзья, настроение. Значит, этот час будем весело праздновать ваши события. Не стойте посередине дня, проходите.

0: Реклама на местном радио.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: никогда.
1: Радио Десерт. Вишенка на именинном торте.
2: Ну что, давайте скорее праздновать ваши события прекрасные. Сегодня главный день празднует Туманян Михаил. Михаил, я желаю вам крепкого здоровья, Михаил, и энергии. Пусть каждый день приносит новые поводы для радости, Миша, счастья вам и гармонии в душе.

Шабельник Валентина, а для вас тоже готов радио десерт. Но сперва, как полагается, Валентин, теплые пожелания. Пусть этот год станет временем крутых открытий, больших побед, Валентины, масштабных целей. Ну и желаю вам всегда быть на высоте.

Вроде солнце светило ярче, или просто мы стали старше. Мне кажется, все это бред, это живет в моей голове. Может пройдет, а может и нет. Почему я

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: От всей души поздравляю с днем варенья сегодня Васильева Сергея. Сергей, я желаю вам, чтобы ваша жизнь, Сережа, была наполнена уютом, любовью и моментами абсолютного счастья.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на вакансию заведующий складом ТМЦ. Прием откликов по вакансии продлится до конца июня. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Празднуем, друзья, пятницу и ваше, конечно, событие и дальше вместе. Что, давайте поднимем бокал чая за день варенья Гаврилова Владимира. Уважаемый именинник, позвольте вас поздравить и пожелать вам, Владимир, чтобы ваша жизнь была похожа на курорт. Знаете, работы минимум, удовольствие, Владимир, максимум. Здоровья вам крепкого и сегодня классного праздника.
2: Жизнь ускользает.

Бажутин Сергей, а у вас сегодня тоже, Сережа, очень важное событие. Это ваш личный Новый год, а это точно идеальное время для новых стартов. Так вот, я желаю вам, Сергей, вдохновения, ярких путешествий и незабываемых эмоций.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят они, что люди, рожденные сегодня, решительные и активные. Они умеют воплощать свои планы в реальности и добиваться максимальной результативности. Обладают развитыми интеллектуальными способностями и рационально применяют свой умственный потенциал. Способны постоять за себя, не поддаются чужому влиянию и действуют, руководствуясь своими строго ограниченными правилами. Люди, рожденные сегодня, наделены природной проницательностью, тонко чувствуют интересы и желания окружающих. Они пользуются популярностью в любых социальных кругах, быстро добиваются расположения к себе. Именинники этой даты скромны, доброжелательны и отзывчивы.
2: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе. До 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
2: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточняйте по телефону.
7: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Друзья, отличных всем выходных. Вы знаете, главное, прогноз погоды не смотрите, и все будет хорошо. Пока.

0: Ставьтесь на небе синим.
1: Местное время, час дня.
2: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка

0: 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. Ювелир Прайл. Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Всем привет, друзья! Июнь, к сожалению, пока не спешит расцветать на наших глазах. Предлагаю нам с вами как-то ему помочь. Например, чтобы поддать жару, надо петь ему оды и дифирамбы. Ну и, разумеется, посвящать самые горячие треки. Давайте этим и займемся. В ближайший час горячих треков будет ровно 20. Наш крутой кипяток уже готов к подаче. Подставляйте чашки, а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет Ювелир Прайл. Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. Ювелир Прайл. Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта предстоит нам попрощаться. Напомню, прощаемся мы только с теми, друзья, кого лично вы считаете лишними у нас в двадцатке. Увы, так и не удалось подняться выше облаков в двадцатке Владимиру Преснякову. Его одноименный хит сегодня фактически растворился в нашем чарте, превратившись в абсолютно незаметные и неслышимые молекулы. Трек «Выше облаков», прощаемся. Теперь, друзья, плавно переходим мы к интригующему процессу распределению места нас в двадцатке. На самое дно крутого кипятка скатилась Ольга Серябкина. На днях она призналась, что у нее имеются в роду цыганские корни. Что-то даже из этой культуры ей лично знакомо, например, романсы цыганские. И вообще она любит эту тематику, уважает ее и даже намерена погрузиться в нее чуток поглубже. Главное, в чарте глубже Ольги не нырять, друзья, ведь глубже уже некуда. Самое дно крутого кипятка, 20-я строчка, трек «Асфальт», Ольга Серябкина.
2: В наших глазах зажегся город.

На 19-й строчке представлю дебютанта чарта, красавчика Косту Лакосту. Его хиты попадают в наш чарт довольно редко, но при этом всегда добавляют вкуса нашему музыкальному напитку. Свежий его трек не исключение – «Черри Леди». Клип на этот хит вышел у Косты во второй половине весны, и у него есть все шансы взорвать танцпол этим летом. Напомню, друзья, что Косту Лакосту уже 8 лет как работает у LJ. За это время он успел выпустить суперхиты с Лолитой, с Олей Серябкиной, а сегодня за своей новой сольной работой он Ольгу Серябкину даже обскакал в нашей двадцатке лучших. Трек «Черри Леди» Коста Лакоста, 19-я строчка.

18-ю ступень чарта поднялась группа A-Studio. На этой неделе старшая дочь солистки группы Оливия отметила день рождения. Ей исполнилось 11. И, между прочим, Кэти Топури очень тепло поздравила свою наследницу в соцсетях, подписав «Моя любовь, моя гордость». Всего у Кэти, напомню, сейчас 3 детей, она мама многодетная. Оливия – дочь от первого мужа, а со вторым тоже бизнесменом у Кэти есть дочь и маленький сынишка. Казалось бы, как при такой большой семье девушка еще и хиты свои успевает поддерживать в тонусе. Трек «Она не виновата», кстати, неплохо укрепил за неделю свои позиции в чарте. Плюс 2 строчки, 18-я ступень сегодня, A-Studio «Она не виновата».

Подбираемся мы к 17-й строчке. Здесь, как и неделю назад, проект Филатов и Кэрос. В отличие от многих коллег, эти музыканты свое личное держат за семью печатями. Дима и Алексей объяснили, почему. Мол, многие артисты за счет личной жизни активно пиарятся на премиях, на красных дорожках. Мы же предпочитаем музыку, емко и безапелляционно заявили ребята. Пусть так и остается. Любят все-таки эти парни стабильность. Даже в чарте это заметно. Вторую неделю подряд у них 17-я строчка. Трек «Среди счастливых людей». Филатов и Кэрос.

На 16-ю строчку поднялся сегодня прошлый дебютант Дмитрий Колдун. Он свои шансы на успех оценивает объективно, звезд с неба не хватает. А самым строгим критиком, кстати, называет свою супругу. Иногда Виктория судит его новые песни еще на этапе записи, и некоторые, видимо, бракуют. Ну а трек «Музыка моя жена», судя по всему, одобрила и не промахнулась. Трек этот набирает вес, вторая неделя в чарте, уже 16-я строчка. Дима Колдун, «Музыка».

точно знаю я. На 15-ю ступень крутого кипятка забралась нынче Кая. Эта девушка весьма успешна, как и Кэти, лавирует между семьей и карьерой. А секретом же своей продуктивности Кая называет правильный тайм-менеджмент. Кая, она же Ксения, в быту уверяет, что спланировать день ей помогают высшее образование и опыт работы в бизнесе. А вот о том, что помогает ей двигаться по ступенькам чарта вверх, Кая скромно умалчивает. Быть может, не только талант, но и влиятельный супруг. Вопрос, как говорится, риторический. Кая, трек «Желаю тебе». 15-я строчка крутого кипятка.

На 14-й ступени по-прежнему сосредоточенно настраивает свои компасы Сережа Лазарев. Однако, как бы он ни старался провести своих суперзорких поклонников, ему никогда не удается. Был один случай, связанный с его проницательными фанатами, друзья. Полина Гагарина как-то разместила у себя на страничке фото, где на ее коленке лежала рука таинственного незнакомца. Ее фанаты принялись строить версии и догадки, а фанаты Лазарева быстро сориентировались и узнали в этой руке часть тела своего кумира. Ну и рассказывает Сергей, мы с Полиной в тот день обедали, она немного приболела, я принес ей букет цветов, и мы сделали такую трогательную фотографию. Полина ее разместила в соцсетях, и на следующий день все начали писать о новом романе певицы. Надо отдать должное фанатам Сергея, они его вычислили, узнали по родинке. А мы узнаем его по компасам, друзья. Этот трек сегодня на 14-й ступени.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Как и неделю назад, здесь красуется «Феникс», талантливо созданный Лерой Бервольф. Любопытно, что, несмотря на дикую популярность, звездой Лера себя не ощущает и предпочитает концентрироваться на работе, а не на внешних проявлениях успеха. Поэтому, судя по всему, и в борьбу за тройку лидеров Лера Бервольф бросаться не спешит. Ей и на 13-й строчке весьма уютно. Трек «Феникс» Бервольф.

0: На 12-ю ступеньку из верхней десятки скатилась нынче Зиверт. Но девушка не унывает и, кстати, никогда не унывает. Всех регулярно призывает также верить в себя и оставаться собой в любых ситуациях. Но в музыке-то эта девушка себе точно не изменяет. Ее стиль, согласитесь, не спутаешь ни с чем. Трек «Газ» вашему вниманию. Зиверт, 12-я строчка чарта.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Еще один вылет из верхней десятки, незначительный, но все же. Группа «Добро» за неделю опустилась на пару позиций, а в их треке «Море привет» сегодня мы наблюдаем полный штиль. Но без штормов и качелей тоже бывает хорошо, согласитесь, мы как-то начали уже с вами об этом забывать. А давайте-ка вспомним и просто покачаемся на волнах. «Море привет», группа «Добро», 11-я строчка крутого кипятка.

0: крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее трио «Артик», «Асти» и «Егор Крид». Егор недавно удивил одну красотку, бывшую жену известного рэпера Дилару Занигулину. Так вот, он подарил этой девушке, друзья, квартиру. Причем сюрприз обладательницу роскошного подарка ничуть даже не удивил. Дилара заявила, что не считает квартиру от Егора Крида знаком особого от него внимания. И еще добавила, что пока она не видела новое жилье своими глазами, сейчас там идет ремонт, девушка хочет оформить интерьер в стиле минимализма. При этом переезжать туда насовсем Дилара не намерена. А вот о намерениях Егора по поводу той, кому же он дарит такие подарки, можно нам с вами только догадываться. Егор Крид, «Артик» и «Асти», трек «Карма», 10-я строчка крутого кипятка.
2: Не будет завтра, но запомнил.

Готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

0: Сая Кан.
1: Назад в верхнюю десятку. Сегодня вернулась группа «Винтаж». Сегодня их малахит заиграл новыми яркими красками и приковал к себе пристальное внимание фанатов. Это, конечно же, не могло не сказаться на позиции группы в чарте. «Винтаж» — трек «Малахит» на 9-й ступени сегодня.

Ване Дмитриенко, пока он ходил в школу в Красноярске, даже не снилось, что когда-то он станет лучшим певцом года в стране, по версии крутых музыкальных премий, и даже будет покорять чарты. Судьба улыбнулась Ване в 2017-м. Его на вокальном конкурсе заметил продюсер Евгений Орлов и пригласил тогда в столицу. Переехали почти без раздумий, причем всей семьей, и, кажется, до сих пор об этом решении никто из Ваниной родни не пожалел. Трек «Ртуть» Ваня Дмитриенко, 8-я строчка крутого кипятка.

Чарт «Крутой кипяток» представляет ювелир «Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Ювелир «Прайл». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Еще глубже за неделю опустился в крутом кипятке певец Холли Флейм. У него, как вы понимаете, все идет по плану, трек тону. С каждой пятницей тянется ко дну все ближе. С таким говорящим названием этой участи, увы, треку было никак не избежать. Тону, Холли Флейм, 7-я строчка. Тону!

0: На шестой ступени встречаете, друзья, дерзкую, успешную парочку. Анна Асти, Дима Билан. Их трек «Эпилог» — еще одно доказательство того, как же этих ребят притягивает все эпичное, большое и киношное. Дима, к примеру, посмотрел недавно фильм «Майкл» и очень проникся атмосферой фильма. И даже разоткровенничался после просмотра. Выяснилось, что однажды Майкл Джексон, друзья, присутствовал на его концерте. И это стало для Димы настоящим благословением. Дело было так. Дима как-то исполнял свои песни на одном мероприятии, где был Джексон. Так вот, Майкл подошел близко к сцене, сел на колени и внимательно Диму слушал. После концерта их познакомили. Майкл дотронулся рукой до Диминого лица, посмотрел и сказал «So nice». Возможно, и дуэт с Анной Асти Майкл, будь он жив, оценил бы такой же фразой «So nice». Трек «Эпилог». Шестая строчка крутого кипятка.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. Небольшой спойлер, друзья, здесь почти не будет сюрпризов. Поэтому просто давайте пробежимся по знакомым и любимым трекам. Пятая строчка, как и недели назад, будет полна намеков. Намеков красивых, мелодичных и богатых смыслами. У Мота иначе и не бывает. Трек «Намек на нас». Мот. Пятая ступень.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

На четвертой строчке недавняя обладательница золота чарта Мари Крэбрери. Вновь не удалось девушке взять реванш после прошлого падения. А быть может, у нее и цели такой не было. В разгар лета, похоже, есть у красотки дела поважнее. О них прямо сейчас. Безотлагательно. Трек «Давай не ждать» Мари Крэбрери, номер 4 в чарте.

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронза чарта сегодня оказалась у елки. Не смогла она справиться с прошлой тяжелой серебряной ношей. С бронзой, как выяснилось, Лизе шагать по чарту куда удобнее. Но возможно, что это даже не потеря или обидный фейл, а ее отвлекающий маневр. Тогда, друзья, не удивляйтесь, если в следующую пятницу трек «Елки проще» неожиданно возглавит чарт. Значит, хитрый план певицы мы с вами разгадали полностью. «Елка», трек «Проще», бронза чарта.
1: Третье место.

0: Серебро крутого кипятка впервые достается сегодня треку «На малиновой луне». Группа «Моя Мишель» все ближе к своей самой любимой позиции в чарте, к вершине. Напомню, с прошлогодним треком «Иногда» Таня Ткачук стала рекордсменом по количеству недель во главе чарта. Похоже, что и новый трек певицы стремится на пригретое когда-то Таней местечко. Пока же вторая ступень «Моя Мишель» трек «На малиновой луне». Серебро чарта.
1: Второе место.

0: Хочу и мод. У ребят понятная цель за короткое лето – дать всем свой главный мастер-класс – научить танцевать под шаде. Очередная репетиция сегодня, друзья, так что не отлынивайте. Трек «Шаде» – мод и сотоварищи. Золото крутого кипятка.
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота нашего чарта Мот и сотоварищи. Их стильный трек «Шаде». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. А пока плывем вальяжно по второй половине июня, почти что в телогрейках и все еще в ожидании лета. Греемся музыкой, в общем, делайте громче. До новых встреч на просторах местного.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. С понедельника костомукшане на две недели останутся без горячей воды. По информации МОП-теплосети, горячее водоснабжение отключат для проведения ежегодных планово-профилактических работ. Горячей воды традиционно не будет две недели, в этом году с 22 июня по 5 июля. Костомукши достраивают дом-интернат для пожилых и инвалидов. Сдать обещают к октябрю. Как сообщили в паблике, Республика Карелия, дом-интернат готов уже на 90%. Подрядчик продолжает нарушать.

0: нужную отделку фасада, внутренние отделочные работы и монтаж инженерных систем. Интернат рассчитан на 200 мест. Проект предусматривает обустройство залов для занятий в кружках, спортивную площадку и создание сельскохозяйственной зоны, чтобы постояльцы могли выращивать овощи и цветы. Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард 746 миллионов рублей, из которых 1 миллиард 440 миллионов – средства федерального бюджета. Дом-интернат должен стать самым большим на северо-западе. Там будет создано около 130 новых рабочих мест. Приближается одна из самых печальных дат в истории России – день начала Великой Отечественной войны. Жители Костомукши 22 июня в 4 утра приглашают принять участие в акции, которая пройдет у памятника павшим за Родину. В этот день собравшиеся почтут память минутой молчания, вспоминая миллионы жизней, оборванных войной. Вспомнят тех, кто сражался на фронте, кто трудился в тылу и кто отдал все ради победы. Мошенники активизировались в период ЕГЭ в приемной кампании в вузы. Злоумышленники создают фейковые сайты для проверки результатов экзаменов, рассылают поддельные письма от имени приемных комиссий, предлагают за деньги повысить баллы или гарантировать поступление, предупредил Рособрнадзор. Эти схемы нацелены на сбор персональных данных и денежных средств, однако никаких гарантированных результатов и помощи через знакомых не существует, заверили ведомстве. Обманутой мошенниками пенсионерки из Костомукши вернут деньги. Прокуратура через суд взыскала средства с жителя набережных Челнов в пользу пенсионерки, которую обманули аферисты. В 2025 году мошенники позвонили женщине, ввели ее в заблуждение относительно вручения государственной награды. Награда якобы предназначалась для ее сына, погибшего в ходе СВО. Злоумышленники убедили женщину сообщить данные паспорта, а затем перевести свои сбережения на безопасный счет. Следственные органы возбудили уголовное дело и в ходе расследования установили владельца одного из счетов, куда поступили деньги. Им оказался житель города Набережные Челны. Прокуратура направила в суд исковое заявление. Ведомство потребовало взыскать с владельца счета в пользу потерпевшей неосновательное обогащение и принять меры по обеспечению иска. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры. И в Карелии впервые вынесен приговор за опасный дрифт. Инцидент зафиксировала камера наблюдения. Нарушителя отдали под суд. И мировой суд оштрафовал на 160 тысяч рублей 36-летнего водителя, который устроил дрифт в центре Петрозаводска. Он признан виновным в опасном вождении. Автомобилист получил рассрочку в уплате штрафа на 8 месяцев. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 13 градусов на термометре, ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет и температура воздуха повысится до плюс 22 градусов. Осадков синоптики не обещают, сохранится незначительный ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ-сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.
2: Все мы изначально чайники с

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
5: Звоните 5-20-09.
6: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
7: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
8: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
9: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
10: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
11: Лето, лето, лето на твоей волне.
12: Включай лето
13: вместе с любимым радио
14: 104 FM.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

Что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении? Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка сон со своим в животе кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – летний хаос. О главных хитах в летних трендах рассказали стилисты. Эксперт Анита Глосс посоветовала в текущем сезоне обязательно пополнить свой гардероб ремнем с акцентной пряжкой и сочетать его либо с простыми джинсами, либо надевать поверх оверсайз-жакетов. Также стилист рекомендует носить экстра-мини и забыть про идеально выглаженные вещи. В тренде сейчас легкий хаос, расстегнутые пуговицы и свободные силуэты. На прохладную летнюю погоду, прямо как у нас в Костомукше, девушкам предлагают выбирать яркую верхнюю одежду вместо базовых пастельных оттенков. В качестве обуви можно выбрать вьетнамки на массивной платформе. По словам Аниты, это ее абсолютный фаворит. Комфорт шлепанцев и дерзость высокой подошвы в одном флаконе. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд.

0: и даже большие размеры, до 56-го. В Элеганте новое поступление обуви, летние коллекции модного итальянского бренда «Регина Ботини». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104

0: Весь город на одной волне.
1: Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке рос.

не спасем. Может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотела Порш, Порш. А у нас все так не всерьез. А

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG приостановил поставки в Россию кроссоверов X50. Модель уже убрали с официального сайта, но из наличия купить еще можно. Напомним, недавно в продажу поступил обновленный X50+. Ставку сделают на более дорогую модель. При этом прежний X50 останется на конвейере. В Беларуси его продолжат продавать. «Лада Азимут» прошла испытания на вибростенде. Тесты помогают проверить работу деталей подвески и ходовой части, амортизаторов, пружин, рычагов, сайлент-блоков, шаровых опор, подшипников и прочего. Виртуальная модель имитирует реальную езду по разным покрытиям и на разных скоростях в течение 8 лет. Напомним, на конвейер «Лада Азимут» встанет ближе к осени. Российский завод «Хавейл» выпустил 500-тысячный автомобиль. Юбилейным стал кроссовер H3 темного цвета в комплектации премиум с передним приводом. Завод «Хавейл» в Тульской области работает с 2019 года. Самая массовая его модель – это кроссовер «Джолион». Продано более 250 тысяч штук. Недавно в России завершился сезон зимней резины. С 1 июня шипованную резину использовать нельзя, иначе штраф. На всесезонке или липучке ездить можно. Но учитывайте, что в жару любая зимняя резина плывет, плохо цепляется за асфальт и быстро изнашивается. Используйте ее только если планируете убить комплект за пару лет. Подробнее о том, когда и почему надо переходить на летнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
0: Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6. Два человека.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну, и с каждым шагом наберу.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. С понедельника костомукшане на две недели останутся без горячей воды. По информации МОП-теплосети, горячее водоснабжение отключат для проведения ежегодных планово-профилактических работ. Горячей воды традиционно не будет две недели, в этом году с 22 июня по 5 июля. Костомукши достраивают дом-интернат для пожилых и инвалидов. Сдать обещают к октябрю. Как сообщили в паблике «Республика Карелия», дом-интернат готов уже на 90%. Подрядчик продолжает наружную отделку фасада, внутренние отделочные работы и монтаж инженерных систем. Интернат рассчитан на 200 мест. Проект предусматривает обустройство залов для занятий в кружках, спортивную площадку и создание сельскохозяйственной зоны, чтобы постояльцы могли выращивать овощи и цветы. Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард 746 миллионов рублей, из которых 1 миллиард 440 миллионов – средства федерального бюджета. Дом-интернат должен стать самым большим на северо-западе. Там будет создано около 130 новых рабочих мест. Приближается одна из самых печальных дат в истории России – день начала Великой Отечественной войны. Жители Костомукши 22 июня в 4 утра приглашают принять участие в акции, которая пройдет у памятника павшим за Родину. В этот день собравшиеся почтут память минутой молчания, вспоминая миллионы жизней, оборванных войной. Вспомнят тех, кто сражался на фронте, кто трудился в тылу и кто отдал все ради победы. Мошенники активизировались в период ЕГЭ в приемной кампании в вузы. Злоумышленники создают фейковые сайты для проверки результатов экзаменов, рассылают поддельные письма от имени приемных комиссий, предлагают за деньги повысить баллы или гарантировать поступление, предупредить.

0: сообщил Рособрнадзор. Эти схемы нацелены на сбор персональных данных и денежных средств, однако никаких гарантированных результатов и помощи через знакомых не существует, заверили в ведомстве. Обманутой мошенниками пенсионерки из Костомукши вернут деньги. Прокуратура через суд взыскала средства с жителя набережных Челнов в пользу пенсионерки, которую обманули аферисты. В 2025 году мошенники позвонили женщине, ввели ее в заблуждение относительно вручения государственной награды. Награда якобы предназначалась для ее сына, погибшего в ходе СВО. Злоумышленники убедили женщину сообщить данные паспорта, а затем перевести свои сбережения на безопасный счет. Следственные органы возбудили уголовное дело и в ходе расследования установили владельца одного из счетов, куда поступили деньги. Им оказался житель города Набережные Челны. Прокуратура направила в суд исковое заявление. Ведомство потребовало взыскать с владельца счета в пользу потерпевшей неосновательное обогащение и принять меры по обеспечению иска. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры. И в Карелии впервые вынесен приговор за опасный дрифт. Инцидент зафиксировала камера наблюдения. Нарушителя отдали под суд. И мировой суд оштрафовал на 160 тысяч рублей 36-летнего водителя, который устроил дрифт в центре Петрозаводска. Он признан виновным в опасном вождении. Автомобилист получил рассрочку в уплате штрафа на 8 месяцев. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 13 градусов на термометре, ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет и температура воздуха повысится до плюс 22 градусов. Осадков синоптики не обещают, сохранится незначительный ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Мой будильник.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Ну что, друзья, вот и наступила долгожданная пятница. Всем отличного вечера и теплых выходных. Ну а я предлагаю начинать уикенд вместе. Конечно же, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова. Это час. Я с вами у микрофона. И у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего эфира, как всегда, он открыт для ваших приветов и возможных музыкальных заявок. Добро пожаловать. Мобильный номер 911-402-2040 для ваших смс-сообщений. Ну и сегодня, чтобы на выходные уйти уже на максимальном позитиве, разыграем сегодня все наши призы, сертификат в аквапарк Сенеранта, ланч от Суши Биг и порцию крылышек от Папы Ромы. Так что обязательно участвуйте, пусть вам повезет, но это все чуть позже. Вначале расскажу про идею сотрудников производства концентрата Якатышей, которая существенно повысила надежность работы конвейеров. В День молодежи сотрудников корейского Катыша приглашают поучаствовать в автоквесте и сразиться в дедукции с коллегами из Череповца, Оленегорска, Строителя и Орла. Ну а любителей захватывающих состязаний завтра приглашают на площадь КСЦ «Дружба», где 9 команд поборются за звание рекордсменов года. Обо всем этом чуть подробнее расскажу в этом часе.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-3300.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Сотрудники производства концентрата и окатышей комбината Геннадий Ткачук и Сергей Титов предложили идею, которая существенно повысила надежность работы конвейеров. Коллеги изменили метод формирования ступенчатости стыка конвейерных лент. Новый способ позволил увеличить разрывную прочность стыкового соединения с 70 до 99% от номинальной прочности, что уже подтверждено лабораторными испытаниями. Этот проект – отличный пример того, как благодаря профессионализму, вовлеченности и инициативе сотрудников на корейском окатыше успешно справляются с производственными задачами любой сложности. Я добавлю, что многие позитивные изменения в компании начинаются именно с ваших предложений и обратной связи в рамках ежегодного исследования «Пульс Северстали». Я напомню, что опрос проходит до 21 июня. У каждого сотрудника еще есть пара дней, чтобы открыто рассказать о том, что важно для вас, и помочь сделать работу на предприятии эффективнее, комфортнее и безопаснее.

0: словам камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

0: сильное звено.
1: Костомукшан завтра приглашают на площадь поболеть за команды и поддержать спортсменов. 9 команд карельского катыша и подрядных организаций завтра поборются за звание самой спортивной и за звание рекордсмена года. Участникам предстоит эстафета на автомобилях, перетягивание каната в лыжах. Они смогут проверить свою ловкость в гигантской дженге, проверить, как участники ощущают свои габариты, ну и пройдет беговая рыбалка. Состязания начнутся завтра в 11 часов на главной площади, так что обязательно приходите поболеть за спортсменов, поддержать свои команды, ну и просто вот запастись таким хорошим настроением. И обращаем внимание, что если вдруг погода устроит сюрприз в виде дождя, то все соревнования переместятся в спортзал Дворца культуры «Дружба», так что имейте это в виду и приходите обязательно поболеть.

0: интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Ну а на следующей неделе все, кто молод душой, в первую очередь, будем отмечать День молодежи. В этом году будем по традиции отмечать на набережной и спуске к озеру по улице Героев. В программе «Городской саппарат», творческий мастер-класс, ярмарка. Будет работать шикарная детская анимация. У вас будет возможность испытать себя в самых необычных видах спорта в рамках Куку-лиги. В общем, пора готовиться и настраиваться, чтобы всем вместе весело и задорно отметить День молодежи. Так, на этом празднике пройдет забег с препятствиями по пересеченной местности «Северная тропа героя». Участников ждет трасса длиной в 750 метров и серия испытаний. Перенос шин, паутина, ров, свал из деревьев, бревенчатая лестница и параллельная переправа. Побороться приглашают юношей и девушек от 14 до 18 лет. Так что готовьте велосипеды. Ну а если вы человек с широкой душой, безграничным чувством юмора и готовностью к самым неожиданным испытаниям, вам на Куку-лигу. Под руководством ведущих вам предстоит побороться за лидерство в чемпионате по баллистике, пройти испытания Кубка Альденте, Пузырь Бастерс, ну и других не менее серьезных состязаний. Помните, Куку-лига для тех, кто немного лига. Ну а кто готов принять вызов Леменкянина и побороться в гонке по озеру на сапах, поторопитесь, мест для регистрации все меньше и меньше. Главный приз – сапборд. И не забудьте подготовить костюм или элементы костюма, вдохновленные эпосом Калевала и карельской традиционной культурой. Перевоплощение – это важная часть испытания, самые яркие образы получат специальные призы. Ну а самых маленьких гостей День молодежи ждет специальная программа Оксаны Праздничной. Игры, конкурсы, танцы, хорошее настроение и встреча с ростовыми куклами. Так что обязательно приходите веселиться вместе с детьми и большими компаниями. Помните, к хорошему веселью тоже нужно готовиться. Встречаемся на Дне молодежи 27 июня.

0: Спортивная жизнь.
1: Ну и чтобы на максимальном позитиве ворваться в выходные, прямо сейчас мы начнем разыгрывать наши призы. Надеюсь, вы потренировали свой слух, потому что на кону сертификат в аквапарк Синеранта. Я напомню, что с 1 июня Синеранта работает по летнему графику. Весь июнь бассейн будет открыт ежедневно с 13 до почти 22 часов. Ну и прямо сейчас у вас есть возможность выиграть сертификат на поход в аквапарк. Мы поставим вам микс из двух песен, и вам надо узнать каждую песню в отдельности. Как только узнали песни, присылайте их название, можно строчку из песни. Главное, чтобы мы поняли, что вы верно услышали песню. Обращаю внимание, не исполнителей, а именно песни. Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. Давайте послушаем фрагменты.

0: что, задание сегодня несложное. Вот лично я обе песни услышала. Так что присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. И кто пришлет свое верное СМС сегодня девятым, отправится купаться в аквапарк Синеранта. Поехали.
1: Реклама на местном радио.
2: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
3: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
2: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на вакансию заведующий складом ТМЦ. Прием откликов по вакансии продлится до конца июня. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень.

Итак, первый приз разыгранный. 9 смс с правильным ответом пришло к нам с номера 9640. И, конечно же, это сегодня... Ну, было такое сплетение двух песен на большом воздушном шаре певицы Ёлки и второй трек в исполнении Зиверт «Банк». Его тоже услышали все, кто прислал сегодня СМС. Но, как я уже сказала, девятый правильный ответ пришел к нам с номера, который заканчивается на 9640. Поэтому купайтесь с удовольствием и ловите наши аплодисменты. Ну и впереди у нас ланч от кафе «Суши Биг», так что услышимся через пару минут.

0: Еще кусочек.
1: Ну, а прямо сейчас, друзья, у нас на кону ланч от кафе «Суши Биг». Обязательно приходите в это кафе. Здесь всегда вкусный, ароматный кофе. И есть возможность заказать доставку еды на дом. Ну, и, естественно, в самом кафе перекусить тоже можно. Итак, чтобы забрать наш сегодняшний приз «Ланч», вам надо по трем моим подсказкам догадаться, о каком блюде идет речь. Итак, это классическое блюдо из Северной Италии, название которого буквально переводится как «маленький рис». В профессиональной кулинарии приготовление этого блюда считается проверкой поварского мастерства, ведь зерна должны быть мягкими снаружи, но иметь твердую сердцевину внутри. И во многих итальянских ресторанах это блюдо подается в качестве основного блюда. О чем речь, друзья? Что это за блюдо? Предстоит догадаться вам. 911-402-2040. Наш телефон. Присылайте ваши варианты на этот номер. И пятое СМС сегодня счастливое. Поехали.
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номер уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
4: Суши Биг. Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015040-17, ИНН 100-401-4196-92.

Ну что, друзья, ланч от кафе «Суши Биг» успешно можно считать разыгранным. Конечно же, это ризотто, и абсолютно все, кто участвовал в конкурсе, ответили правильно, но... Как мы уже говорили, пятое СМС сегодня счастливое, поэтому пятое СМС 3-4-5 пришло к нам с номера, который заканчивается на 78-86. Мы вас поздравляем. Ловите наши аплодисменты и в ответном сообщении напишу, как вы можете забрать свой приз и насладиться ланчем от кафе «Суши Биг».

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и прямо сейчас пришло время разыграть порцию крылышек от «Папы Ромы». Ну и заодно проверить, насколько вы любите музыку. И, конечно же, вот самых внимательных порадуем крылышками. Хочу сказать, что это всегда беспроигрышный вариант, тем более в пятницу вечером, когда уже хочется скорее ворваться в выходные, а готовить, ну, не всегда есть настроение, поэтому папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Делайте погромче, будем разыгрывать приз прямо сейчас. Мы зажарили одно не очень очевидное слово в известной песне, так что давайте послушаем.

собственно, все вы услышали, так что шлите это пропущенное слово на номер 911-402-2040. И 12-й смс сегодня счастливое. Поехали!

Так, и сегодня крылышки в острой хрустящей панировке отправляются нашему слушателю, чей телефон заканчивается на 43-60. Ловите наши аплодисменты. Ваш смс сегодня 12-й, поэтому мы вас поздравляем. Удача сегодня вам улыбается явно чуточку шире. Ну и благодарю всех, кто провел с нами этот час. Хорошего всем настроения, прекрасного вечера и волшебных предстоящих выходных. Отдохните как следует, а мы уже услышимся в понедельник, как всегда, на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.

читаем сотовым. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. С понедельника костомукшане на две недели останутся без горячей воды. По информации МОП-теплосети, горячее водоснабжение отключат для проведения ежегодных планово-профилактических работ. Горячей воды традиционно не будет две недели в этом году с 22 июня по 5 июля. Костомукши достраивают дом-интернат для пожилых и инвалидов. Сдать обещают к октябрю. Как сообщили в паблике «Республика Карелия», дом-интернат готов уже на 90%. Подрядчик продолжает наружную отделку фасада, внутренние отделочные работы и монтаж инженерных систем. Интернат рассчитан на 200 мест. Проект предусматривает обустройство залов для занятий в кружках, спортивную площадку и создание сельскохозяйственной зоны, чтобы постояльцы могли выращивать овощи и цветы. Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард 746 миллионов рублей, из которых 1 миллиард 440 миллионов – средства федерального бюджета. Дом-интернат должен стать самым большим на северо-западе. Там будет создано около 130 новых рабочих мест. Приближается одна из самых печальных дат в истории России – день начала Великой Отечественной войны. Жители Костомукши 22 июня в 4 утра приглашают принять участие в акции, которая пройдет у памятника павшим за Родину. В этот день собравшиеся почтут память минутой молчания, вспоминая миллионы жизней, оборванных войной. Вспомнят тех, кто сражался на фронте, кто трудился в тылу и кто отдал все ради победы. Мошенники активизировались в период ЕГЭ в приемной кампании в вузы. Злоумышленники создают фейковые сайты для проверки результатов экзаменов, рассылают поддельные письма от имени приемных комиссий, предлагают за деньги повысить баллы или гарантировать поступление, предупредил Рособрнадзор. Эти схемы нацелены на сбор персональных данных и денежных средств, однако никаких гарантированных результатов и помощи через знакомых не существует, заверили в ведомстве. Обманутой мошенниками пенсионерки из Костомукши вернут деньги. Прокуратура через суд взыскала средства с жителя Набережных Челнов в пользу пенсионерки, которую обманули аферисты. В 2025 году мошенники позвонили женщине, ввели ее в заблуждение относительно вручения государственной награды. Награда якобы предназначалась для ее сына, погибшего в ходе СВО. Злоумышленники убедили женщину сообщить данные паспорта, а затем перевести свои сбережения на безопасный счет. Следственные органы возбудили уголовное дело и в ходе расследования установили владельца одного из счетов, куда поступили деньги. Им оказался житель города Набережные Челны. Прокуратура направила в суд исковое заявление. Ведомство потребовало взыскать с владельца счета в пользу потерпевшей неосновательное обогащение и принять меры по обеспечению иска. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры. И в Карелии впервые вынесен приговор за опасный дрифт. Инцидент зафиксировала камера наблюдения. Нарушителя отдали под суд. И мировой суд оштрафовал на 160 тысяч рублей 36-летнего водителя, который устроил дрифт

0: центре Петрозаводска. Он признан виновным в опасном вождении. Автомобилист получил рассрочку в уплате штрафа на 8 месяцев. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 13 градусов на термометре, ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет и температура воздуха повысится до плюс 22 градусов. Осадков синоптики не обещают, сохранится незначительный ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха. Отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены – в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется. Энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробно в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
3: Вот это CityLink!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем. Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Зимняя рыбалка закончилась, и пора убирать снасти до нового ледостава. И отправляя на летний отдых потрепанных бойцов, блесны и балансиры, обнаруживаем, что некоторые из них получили серьезные ранения от щучьих и судачьих зубов и полностью утратили пластиковое хвостовое оперение. А без него балансиры не приманка, а так, кусочек раскрашенного свинца. Выбрасывать жалко, не 3 копейки стоит, а вот починить можно буквально на раз. Для начала надо в любом магазине электротоваров купить термоусаживающуюся пластиковую трубку подходящего диаметра. Цвет по желанию. В хвостовой части раненого балансира пропилить надфилем кольцевую канавку. Затем надеть на эту часть приманки отрезок этой самой трубки нужной длины. Какой, сами поймете, когда будете нагревать ее в пламени зажигалки или иного источника тепла. Трубка уменьшится в объеме не меньше, чем в 3 раза и плотно сядет на хвост балансира. Пока пластик теплый, надо сформировать и само хвостовое оперение, после чего обрезать излишки. И уж совсем для лучшей лучшести можно перед нагревом будущего оперения горизонтально вставить в трубку клинышек, вырезанный из любой банки от напитков. Такой хвост вообще будет очень долговечным, и его можно формировать по собственному желанию.
4: Где мои снасти?
2: Подготавливаясь к летней рыбалке, можно напомнить, что пенопластовые поплавки можно не только вырезать, выпиливать и вытачивать, но и лепить. Известно, что пенопласт очень хорошо растворяется в ацетоне. То есть надо в стеклянную банку насыпать стружку и обрезки пенопласта. Далее залить все это небольшим количеством ацетона. Определяется опытным путем. Через несколько минут образуется густая тестообразная масса. Из нее можно слепить поплавок любой желаемой формы. А пока это пенопластовое тесто находится в пластичном состоянии, можно будущий поплавок оснастить по желанию бамбуковым килем, антенной или металлическими колечками. Сохнет такое изделие пару дней. Поверхность получается гладкой и ровной, а при желании можно и шкуркой слегка шлифануть. Ну и, естественно, покрасить, а затем и на рыбалку. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Когда лучше, зимой или летом?
7: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение. Свой тренировочный полигон. Опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
8: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – летний хаос. О главных хитах в летних трендах рассказали стилисты. Эксперт Анита Глосс посоветовала в текущем сезоне обязательно пополнить свой гардероб ремнем с акцентной пряжкой и сочетать его либо с простыми джинсами, либо надевать поверх оверсайз-жакетов. Также стилист рекомендует носить экстра-мини и забыть про идеально выглаженные вещи. В тренде сейчас легкий хаос, расстегнутые пуговицы и свободные силуэты. На прохладную летнюю погоду, прямо как у нас в Костомукше, девушкам предлагают выбирать яркую верхнюю одежду вместо базовых пастельных оттенков. В качестве обуви можно выбрать вьетнамки на массивной платформе. По словам Аниты, это ее абсолютный фаворит. Комфорт шлепанцев и дерзость высокой подошвы в одном флаконе. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви. Летние коллекции модного итальянского бренда «Регина Ботини». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

будто крылья за спиной моей. Я поднимаюсь над землей, я лечу выше морей, как будто крылья за спиной моей.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь...

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Я спокойна. Я жду отпуск.
6: А лето уже с тобой.
7: Лето твоей свободы.
6: На местном радио.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

алло. Ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка.
1: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе.

быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньи к тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В Тыком-сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют.

0: участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG приостановил поставки в Россию кроссоверов X50. Модель уже убрали с официального сайта, но из наличия купить еще можно. Напомним, недавно в продажу поступил обновленный X50+. Ставку сделают на более дорогую модель. При этом прежний X50 останется на конвейере. В Беларуси его продолжат продавать. «Лада Азимут» прошла испытание на вибростенде. Тесты помогают проверить работу деталей подвески и ходовой части, амортизаторов, пружин, рычагов, сайлент-блоков, шаровых опор, подшипников и прочего. Виртуальная модель имитирует реальную езду по разным покрытиям и на разных скоростях в течение 8 лет. Напомним, на конвейер «Лада Азимут» встанет ближе к осени. Российский завод «Хавейл» выпустил 500-тысячный автомобиль. Юбилейным стал кроссовер H3 темного цвета в комплектации премиум с передним приводом. Завод «Хавейл» в Тульской области работает с 2019 года. Самая массовая его модель – это кроссовер «Джолион». Продано более 250 тысяч штук. Недавно в России завершился сезон зимней резины. С 1 июня шипованную резину использовать нельзя, иначе штраф. На всесезонке или липучке ездить можно. Но учитывайте, что в жару любая зимняя резина плывет, плохо цепляется за асфальт и быстро изнашивается. Используйте ее только если планируете убить комплект за пару лет. Подробнее о том, когда и почему надо переходить на летнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: змей безумный, тычем пальцами в вены или лезвием струны, ходим по тонкому льду мы, заблуждаясь морали, гонимой бесом, храним.
1: Местное радио. Весь город на одной волне.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Моя

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: жертва и абьюз.
1: Небо застелило белым парусом, волны подпевали нашим голосам. Помню, как обнял тебя в первый раз и обнял.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.
2: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
3: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой, кто же мы?

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: Да.
2: Привет.
1: Здорово.
2: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
2: Молли.
1: Молли.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

демона в гостях. Я вспомню о тебе и вспомню о страстях. Как не пошел ко дну и как нашел одну, тебя им покажу и тихо так скажу.

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.